комары. Как мы тех разъебали по нотам, так и этих разъебем, как по нотам. Ребята, не ссыть, вы что пары. У нас есть дубины из железного дерева, и что поесть? Нас просили, нам верили. Мы ж не можем вот так подвести. Три села, три. Ни одно, ни два, три. В общем, не стать делать по схеме. Когда ломану, первым ныряет Сеня. Тянет жгут, башан поджигает. Я нажимаю, и дальше от нас ничего не зависит. Уже ничего не зависит.

закрыть глаза. Каждый видит свое, вот мое. Волжская впадина, на дне дебаркадер. Окна горят, играет академический зал. Volume 5, 2.

0: башня так. Там все пьют, говорят, загивают башня так. Там все пьют, говорят, загивают башня так.
1: Hello, this is Cozy Fanny Tutti speaking, and you're listening to WZBC in Newton, Massachusetts, 90.3 FM.